Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Сегодня понедельник, 4 мая. Мы продолжаем «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Врываемся в новую рабочую неделю. Полны сил, я надеюсь, и отдохнувшие. Как мы провели эти майские праздники и правильно ли мы отдыхали? Подведем небольшие итоги буквально через несколько минут. И вместе узнаем пару дельных советов для следующих выходных.
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Это «Все включено» шоу. С вами я, Романа. Радуюсь очередной встрече с вами. Первая порция майских праздников прошла. Впереди полноценная рабочая неделя. Проведем ее вместе позитивно и бодро. Надеюсь, все замечательно отдохнули за выходные и набрались сил. Хорошо, если вы провели праздники активно. Как выяснилось, лежать на диване и тюленить не вариант. Ученые-нейробиологи выяснили, что от такого отдыха можно почувствовать себя еще более разбитым. Восстановлению диван мало помогает. Дело в том, что наше тело не похоже на батарейку, которую можно просто подзарядить. Если весь день лежать, листать ленту новостей в гаджетах и почти не двигаться, то организм не восстановится, а уйдет в еще большую вялость. К хорошим способам, чтобы перезагрузиться, можно отнести легкие прогулки, растяжки или короткие физические упражнения, чтение без телефона, живое общение, смену обстановки и хобби, особенно те занятия, где работают руки. Так что берем на заметку, правильно перезагружаемся, настраиваемся на продуктивную неделю и такой же насыщенный и активный отдых. Ну а «Радио Лето» всегда поддержит настрой любимой музыкой. Оставайтесь на 98,9 FM.
0: Вы слушаете «Радио Лето».
3: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Мы продолжаем традиционную игру для болельщиков. Сегодня «Урал» играет с «Шинником». Ждем победы. А у нас на очереди уже следующий матч. 11 мая игра с «КамАЗом». И прямо сейчас вы можете выиграть пригласительные билеты без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Единственное, что от вас требуется, это первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым и получайте билеты на футбольный матч нашего любимого клуба «Урал». Еще раз повторю номер телефона 23 90 98 и 9. Желаю удачи!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч. У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это «Радио Лето».
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Анастасия.
2: Анастасия, вы первая дозвонились до нас и получаете два билета на матч «Урал-КамАЗ».
3: Ура, здорово.
2: Не ожидали, по-моему, да?
3: Да, вообще не ожидала, конечно.
2: Ну что, я вас поздравляю с таким прекрасным началом рабочей недели. Можете передать приветы?
3: Ой, передаю всем-всем-всем привет в этот дождливый противный день. Пусть он улыбнется для вас лучше, чем солнце.
2: Согласна с вами. Спасибо вам большое, Анастасия. Оставайтесь на линии и расскажу, как забрать подарок.
3: Хорошо, спасибо.
2: Ну а я напомню, что игра пройдет в следующий понедельник. Это будет выходной 11 мая в 16:00 на Екатеринбург-арене. Без возрастных ограничений, не требуется паспорт болельщика. На завтра мы продолжим.

0: Екатеринбурге 8 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских рейсов в утреннем расписании Кольцова нет, сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга. На станции «Смычка» под Нижним Тагилом произошло ЧП. С рельсов сегодня сошел полувагон с концентратом. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших в результате этого инцидента нет. На движение поездов ситуация также не повлияла. Проверку по факту схода вагонов будет вести Нижнетагильское подразделение транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на путях, которые примыкают к станции «Смычка». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики платформы HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно на работе остается 52% респондентов. Также на работе задерживаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19%

0: 30% активно поощряют руководство. Каменск-Уральский появится на 10-рублевых памятных монетах ЦБ. Как сообщили в Банке России, 4 мая будут выпущены в обращение монеты серии «Города трудовой доблести». Помимо Каменска-Уральского в серию вошли Барнаул, Киров, Коломна, а также Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монеты с Каменском-Уральским составит 1 000 000 штук. На лицевой стороне будет номинал монеты, а на обороте фрагмент художественного оформления стелы Каменск. Уральский город трудовой доблести, пишет «Коммерсант Урал». В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в понедельник, 4 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 12, плюс 14 градусов.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.
0: Для слушателей старше 12 лет.
6: Все включено. Шоу «Радио Лето».
7: Восемь часов 11 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98.9 FM. Доброе утро, Екатеринбург. Это «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Встречаем новую рабочую неделю. Понедельник, 4 мая. В этом часе порадую вас подарками, чтобы в рабочий режим было включаться поприятнее. Разыграем билеты на вечеринку диско 90-х, которая пройдет 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет. Ну а чуть ранее мы узнаем, какие интересные необычные праздники отмечают в мире сегодня и в прошедшие выходные. Не переключайтесь, впереди много интересного.
6: Все включено в шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».
8: Хочется писать и не хочется.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 8:20 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. 1 мая мы дружно отмечали праздник весны и труда, хотя у большинства был выходной. А еще 1 мая – день глобальной любви. Я такой повод пропустить не могу и шлю всем позитивные поздравления. На субботу, 2 мая, пришелся день ничего не делания. Логично, наверное, после дня труда и такой праздник вести. Также в субботу был день садовода. Поздравляем всех дачников и огородников. В мае, в принципе, каждый день садоводнический можно считать. Вчера отмечался День солнца и Всемирный день веселья. Идеальное сочетание для воскресенья. Надеюсь, таким оно у вас и получилось. А профессиональный праздник вчера был у кондитеров. Благодарим этих кудесников за наши сладкие впечатления. Сегодня, 4 мая, отмечаем Всемирный день щедрости или День дарения. Можно порадовать близких и друзей спонтанными подарками или просто сделать что-то бескорыстное для другого человека. Дарить можно ведь не только подарки, но и внимание, улыбки, комплименты и хорошее настроение. Исследования, кстати, говорят о том, что дарящий получает чуть ли не большее удовольствие, чем тот, кто подарок получает. Это так называемое вдохновение помощника. Акт дарения провоцирует выброс эндорфинов в организме и, соответственно, вызывает радость. В общем, давайте чаще друг друга радовать. Профессиональный праздник сегодня отмечают пожарные. Поздравляем этих отважных людей, борющихся за нашу безопасность. Символ дня – красно-синяя ленточка. Красный цвет соответствует огню, а синий символизирует воду. Кстати, о воде. 4 мая – день весенней грозы. А еще и зонт складной в этот день изобрели. Первая весенняя гроза предвещает начало настоящего тепла. Ученые подсчитали, что именно май – месяц рекордсмен по частности гроз, так как это природное явление возникает из-за столкновения холодных и теплых воздушных масс. В общем, предлагаю брать пример с поэта Тютчева и любить грозу в начале мая. Вот такая полноценная праздничная картина выходных и сегодняшнего дня у нас получилась. Ну а впереди у нас рубрика «Слово дня» от Кати Савельевой. Будем расширять словарный запас. Оставайтесь на 98,9 FM.
1: Все включено, шоу.
0: Радио Лето. Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречаем неодушевленное существительное мужского рода «кабошон». Звучит как что-то очень сложное, но на самом деле ювелирное, и вы точно видели его и не раз. Кабошон – это способ обработки камня, когда он не имеет граней, остается гладким с такой округлой, выпуклой поверхностью. Такой мягкий блеск и никаких острых углов. Часто это бирюза, янтарь, опал, лунный камень. Само слово «кабошон» пришло из французского и означает «небольшой купол». И это точно описывает форму, как маленькая такая полусфера. Где мы могли встречать кабошон? В винтажных украшениях, особенно в стиле ретро или боха. Это броши, кольца, серьги. Многие старинные украшения, которые кажутся тяжелыми и такими при этом уютными, это как раз кабошоны. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У вас есть возможность выиграть билеты на вечеринку «Диско 90-х». Пройдет вечеринка 16 мая в клубе «Фабрика» для зрителей старше 18 лет. Чтобы получить эти пригласительные билеты, необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить правильно всего на один кулинарный вопрос, который я задам. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно, получайте билеты на вечеринку 90-х. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Начните рабочую неделю с приятного подарка от «Радио Лето». Желаю удачи!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это радио «Лето».
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Гуля.
2: Гуля, расскажите, пожалуйста, как прошли выходные? Успели насладиться отдыхом?
3: Да, 2 дня отдыхали, поэтому
2: клеила. Очень грустно так вздохнули. Ну, клеить обои – это полезное, полезное занятие. Я могу сказать, что раз физическая активность у вас в выходные была, то, значит, отдохнули вы получше многих, чем те, кто лежали, например, на диване. Сейчас у вас есть возможность выиграть билеты на вечеринку диско 90-х. Готовы отвечать на вопрос?
3: Конечно, готова.
2: Сегодня день любителей вермишелевого супа, поэтому вопрос следующий. От какого итальянского слова произошло название вермишель? Червячок, клубок или водоросль?
3: На первый вариант.
2: Первый вариант – червячок, совершенно верно. По-итальянски вермичелло называется червячки. Поэтому сегодня заварить червячка можно вот в прямом смысле домашним супчиком. Гуля, я вас поздравляю, вы получаете билеты на диско 90-х. Можете передать приветы.
3: Передаю привет всем своим коллегам по работе, родственникам, детям, мужу. Большой привет. Очень рада, что вы.
2: Всех, надеюсь, вы успели перечислить. Гуля, я вас еще раз поздравляю. Оставайтесь на линии, расскажу, как забрать подарок.
3: Хорошо, спасибо.
2: Ну а завтра игра «Не шведский стол» продолжится. У вас тоже появятся шансы выиграть подарок от «Радио Лето» и на правах рекламы. В эту ночь вы забудете о делах и вернетесь в беззаботные времена. Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте. Диско 90-х 16 мая в клубе «Фабрика» для слушателей старше 18 лет.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских рейсов в утреннем расписании Кольцова нет, сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга. На станции «Смычка» под Нижним Тагилом произошло ЧП. С рельсов сегодня сошел полувагон с концентратом. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших в результате этого инцидента нет. На движение поездов ситуация также не повлияла. Проверку по факту схода вагонов будет вести Нижнетагильское подразделение транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на путях, которые примыкают к станции «Смычка». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики платформы HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно на работе остаются 52% респондентов. Также на работе задерживаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют руководство. Каменск-Уральский появится на 10-рублевых памятных монетах ЦБ. Как сообщили в Банке России, 4 мая будут выпущены в обращение монеты серии «Города трудовой доблести». Помимо Каменска-Уральского в серию вошли Барнаул, Киров, Коломна, а также Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монеты с Каменском-Уральским составит 1 000 000 штук. На лицевой стороне будет номинал монеты, а на обороте фрагмент художественного оформления с

0: Белый Каменск-Уральский, город трудовой доблести, пишет Коммерсант Урал. В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 4 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем +12, +4.

0: слушателей старше 12 лет. Все включено, шоу «Радио Лето».
1: Все включено, шоу. 9:10 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Это «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Продолжаем включаться в рабочий режим и встречать новую неделю вместе с вами под любимую музыку на «Радио Лето». Я желаю, чтобы адаптация к рабочему режиму прошла как можно мягче. Ну и воспоминания от ярко проведенных выходных еще долго тешили нас изнутри и дарили тепло. Ну а через несколько минут мы услышим гороскоп, узнаем, что тешит всех знаков зодиака. Я желаю вам отличного настроения. Все
0: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 4 мая. Овны, вы, возможно, столкнетесь с задачами, в которых не хватает исходных данных. Не спешите браться за реализацию, а постарайтесь выиграть время и собрать необходимую информацию. Тельцы, выходные удались на славу, но отняли много энергии. Вам потребуется чуть больше времени, чтобы втянуться в работу. Близнецы, продуктивный день. Большинство предложенных вами идей окажутся дельными. Раки, сегодня большинство задач будут казаться вам странными, но иногда лучше не искать скрытый смысл, а просто сделать. Львы, день может оказаться напряженным, но продуктивным. Просто не пускайте важные вопросы на самотек. Девы, крупных проектов в ближайшее время не предвидится, можно поработать в энергосберегающем режиме. Весы, ставка на основной план может не сыграть, лучше иметь запасной вариант. Не теряйте самообладание, так или иначе вы придете к желаемому результату. Скорпионы, ваши наблюдательность и дотошность принесут пользу. У вас есть удивительная способность видеть несостыковки там, где все кажется логичным. Стрельцы, после праздников немного сложнее концентрироваться. Будьте внимательны к деталям, кажущаяся простота может привести к ошибке. Козероги, проведите неделю активно. Есть шанс опередить конкурентов, пока другие отдыхают. Водолеи, время покопаться внутри себя и разобраться с эмоциями. Некоторые открытия могут вас удивить. Рыбы, ваше упорство даст желаемые результаты. Итог будет приятен и вам, и окружающим. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 4 мая.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знаете, в чем проблема большинства тренировок? Многие находят что-то одно и начинают повторять это месяцами. Бег – значит только бег. Зал – ну, значит только тренажеры. И вот свежие данные. Оказывается, для здоровья важен не только сам факт движения, а именно разнообразие физической активности. Люди, которые чередуют разные нагрузки, бегают, танцуют, делают силовые, гуляют, плавают или катаются на велосипеде, в среднем имеют более низкие риски смертности. Кардио тренирует сердце и дыхание, силовые – наши мышцы, кости, танцы – координацию, баланс и настроение, а растяжка – подвижность. Если все время играть одну и ту же мелодию, наш организм быстрее привыкает, а когда движения разные, тело работает в более широком диапазоне. Как это может выглядеть в обычную неделю? Ну, например, в понедельник легкая пробежка или быстрая прогулка. Во вторник – танцы, зумба, латина, да хоть дома на кухне под любимую песню. В среду – силовая, приседания, планка, гантели, ну или тренажерный зал. В четверг это может быть йога, растяжка или пилатес. А в пятницу – велосипед, плавание или интервальная ходьба. Но в выходные можно выбрать что-то для удовольствия. Бадминтон под открытым небом, поход, ролики или просто приятная прогулка на свежем воздухе за городом. Главное не превращать спорт в наказание. Когда телу интересно, нам легче продолжать. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
3: 9 часов 42 минуты в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Это «Все включено» шоу. Я, Романа. Продолжаем после праздников вкатываться в рабочие будни. Кто-то, конечно, берет отпуск на все майские, но большинство, думаю, остается работать. Вообще, Екатеринбург попал в топ городов с наибольшим количеством трудоголиков. Так что еще раз приветствую всех, кто сейчас на работе. Опросы показывают, что более четверти россиян отдыхают менее 2 недель, когда законный отпуск составляет 28. Также почти 2/3 наших сограждан сталкиваются со сверхурочной работой, тоже весьма выразительные цифры. Ну а что касается городов с наибольшей концентрацией трудоголиков, то лидером стала Казань. В прошлом году помимо Казани в топ попали Москва, Самара и Санкт-Петербург, а в этом году Екатеринбург, Краснодар, Челябинск и Нижний Новгород. Так что за Урал не стыдно, трудолюбивый регион. Главное, не переусердствуйте, все хорошо в меру. Желаю еще раз всем отличного настроения, чтобы работа давалась легко. Оставайтесь на 98,9 FM, мы всегда поддержим любимой музыкой.
2: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу. Доброе утро, Екатеринбург! Давайте включаться в рабочий режим понедельника. Сегодня 4 мая. Надеюсь, что выходные прошли настолько незабываемо и ярко, что дали вам много сил для новых свершений. Пусть так и будет. Главное, всегда оставайтесь в компании вашей любимой музыки на «Радио Лето». Вы можете слушать нас на сайте radioletofm.ru или через умные колонки. Для этого скажите: включи «Радио Лето».
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу. В выходные отмечался Всемирный день смеха. Придуман он индийским врачом, основателем движения «Йога смеха». Цель – показать, что смех укрепляет здоровье, снимает стресс и помогает справляться с жизненными трудностями. Прямо и поспорить не с чем. Поэтому буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» предлагаю поговорить сегодня про смех и узнать несколько интересных фактов о нем.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: Вы слушаете радио «Лето» на 98,9 FM. Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим про смех. Смех – очень сложный физиологический процесс. В нем участвуют сразу несколько зон мозга. Височная доля, мозжечок, средний мозг, гипоталамус, ствол и кора головного мозга. Одни зоны отвечают за обработку информации, которая кажется смешной. Другие посылают сигнал для реакции, а третьи позволяют тормозить смеховую активность, если она неуместна или опасна. Ну а пользу смеха сложно переоценить. Во время смеха усиливается дыхание, ускоряется кровообращение, улучшается снабжение мозга кислородом. Смех активирует выработку эндорфинов, которые снижают восприятие боли и уменьшают тревогу. А вот почему иногда мы смеемся до слез. При сильном смехе сигналы мозга затрагивают зону, отвечающую за слезы. Через большой каменистый нерв открывается слезный канал, и в таком случае человек плачет и смеется одновременно. Ученые подсчитали, что человек смеется в 30 раз больше в присутствии других людей, чем наедине с самим собой. То есть смех заразителен. Это связано с зеркальными нейтронами мозга. Когда человек слышит смех другого человека, они заставляют его бессознательно повторять эту эмоцию, словно примеряя ее на себя. Делаем вывод: окружайте себя людьми, которые почаще смеются и улыбаются, а не жалуются на жизнь. И сами будьте таким человеком. Ну и напоследок, находясь в компании нескольких человек, можно узнать, кому вы нравитесь. Во время общего смеха посмотрите, кто смотрит на вас. Именно этот человек испытывает к вам симпатию. Вот такие необычные и интересные факты сегодня в рубрике «Три в одном» мы узнали про смех, а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето» на 98,9 FM. Меня зовут Романа, и это было «Все включено» шоу. Включились в рабочую неделю. Надеюсь, энергии хватит, ну, хотя бы до завтра, потому что завтра я вернусь в это же время, и будем с вами встречать новый рабочий день в отличном настроении и замечательной компании. Далее встречайте Катю Савельеву, ну, а я прощаюсь до завтра.
1: «Все включено» шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Здравствуйте. Росавиация закрыла небо над Челябинском и Пермью. Аэропорты Большое Савино и Баландино приостановили работу около 2 часов назад. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении ведомства. В большинстве регионов Уральского федерального округа объявлен режим беспилотной опасности. В это же время в Минобороны сообщили, что за ночь над Россией сбито 177 беспилотников. Дроны атаковали 14 регионов, включая Москву и Подмосковье. В столице беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице. Пострадавших в результате ЧП нет. Пассажиры Кольцова рассказали, что происходит в аэропорту во время действия беспилотной опасности. Росавиация работу аэропорта не ограничивала. Эту информацию порталу Е1 в том числе подтвердили и в пресс-службе Кольцова. По словам пассажиров, людей попросили отойти от окон в залах ожидания. Часть выходов на посадку перекрыта. В это же время на железнодорожном вокзале Екатеринбурга встретили эшелон «Победы». На платформе он простоит до половины четвертого. На открытых платформах эшелона едет техника времен Великой Отечественной. Также есть вагон хлебопекарня, вагон-аптека и санитарный вагон с перевязочной. 1 мая ретропоезд сделал остановку в Перми, 2 мая в Первоуральске. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. Также в маршруте эшелона «Победы» Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Кушево и Серов. Соединенные Штаты задействуют 15 тысяч военных в проекте «Свобода». Операцию по выводу судов из Ормузского пролива в воскресенье анонсировал президент США Дональд Трамп. Также американские военные намерены использовать эсминцы, самолеты наземного и морского базирования и другую технику, пишет «Коммерсант». Глава Белого дома заявил, что речь идет о поддержке торговых судов, которые оказались в Персидском заливе из-за блокады Ормуза. Вывод заблокированных судов Дональд Трамп охарактеризовал как гуманитарный жест со стороны Соединенных Штатов, Ирана и других стран Ближнего Востока. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. По его словам, это случится, когда будет мир. Отвечая на вопрос журналистов, экс-наставник сборной отметил, что в России ему жить очень нравилось, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». 79-летний нидерландский тренер возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная сборная выиграла бронзу на Евро-2008. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: Ну а сейчас о погоде на

Радио Лето. Завтра у нас вторник, 5 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: Еще доброе утро! В эфире я, Катя Савельева. После трехдневной паузы возвращаюсь в рабочий ритм, так же, как и многие из вас уже это сделали, уже дело близится к полдню. Понедельник потихонечку разгоняется. Ну и самое время поймать свою волну, и пусть музыка станет вашим самым лучшим союзником. Через 10 минут мы разберемся, что скрывается за загадочным словом «кабошон». А накануне с нами Люся Чеботина и ее легкомысленный трек по барабану «Лондон, Париж, от Иракли и елка. Мир открывается». Сплошной позитив, и только яркие, любимые наши хиты.
1: Радио «Лето». Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречаем неодушевленное существительное мужского рода «кабошон». Звучит как что-то очень сложное, но на самом деле ювелирное, и вы точно видели его и не раз. Кабошон – это способ обработки камня, когда он не имеет граней, остается гладким с такой округлой, выпуклой поверхностью. Такой мягкий блеск и никаких острых углов. Часто это бирюза, янтарь, опал, лунный камень. Само слово «кабошон» пришло из французского и означает «небольшой купол». И это точно описывает форму, как маленькая такая полусфера. Где мы могли встречать кабошон? В винтажных украшениях, особенно в стиле ретро или боха. Это броши, кольца, серьги. Многие старинные украшения, которые кажутся тяжелыми и такими при этом уютными, это как раз кабошоны. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Мне кажется, жизнь Сергея Лазарева одно сплошное шоу. То маска, то дуэты, то конфетка. Он весь в движении. Ну, а если говорить про эту фразу «пусть весь мир подождет», идея, конечно, красивая, но давайте честно, мир-то подождет. А вот дедлайны, ну, это вряд ли. До полудня есть отличный шанс собраться. 20 минут фокуса, ну, 5 можно на передышку. И вот вы уже в ритме. На радио «Лето» дальше. Музыка без перерывов на рекламу и разговоры с нами. Полина Гагарина, группа «Градусы», а раньше всех где-то летом. Это будет Жанна Фриске.

0: Екатеринбурге. Полдень. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин на этой неделе примет участие в параде Победы на Красной площади и проведет несколько двусторонних встреч. О графике главы государства в воскресенье рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что выступление Владимира Путина на параде Победы 9 мая будет иметь большое значение. Также эти выступления ежегодно привлекают внимание во всем мире. Кроме этого, 9 мая у президента России запланированы двусторонние встречи. Первая с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а вторая с премьером Словакии Робертом Фицо. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жителей Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна – сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Е1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: А теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра во вторник, 5 мая. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду.

0: секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 19 до 21 со знаком плюс.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
4: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

Ну а всем, кто прямо сейчас мчит по улицам и проспектам Екатеринбурга, большой привет от меня, Кати Савельевой. Сделайте погромче, впереди у нас много ярких, любимых ваших хитов. Звонкий, Нюша и Владимир Песняков с Натальей Подольской будут раньше всех. Наша музыка очень разная, значит, больше шансов попасть именно в ваше настроение. А еще через 10 минут рубрика «Вкус жизни». В ней расскажу, зачем менять активности. Ну, понятно, для вашего хорошего самочувствия. Больше подробностей уже скоро.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знаете, в чем проблема большинства тренировок? Многие находят что-то одно и начинают повторять это месяцами. Бег – значит только бег. Зал – ну, значит только тренажеры. И вот свежие данные. Оказывается, для здоровья важен не только сам факт движения, а именно разнообразие физической активности. Люди, которые чередуют разные нагрузки, бегают, танцуют, делают силовые, гуляют, плавают или катаются на велосипеде, в среднем имеют более низкие риски смертности. Кардио тренирует сердце и дыхание, силовые – наши мышцы и кости, танцы – координацию, баланс и настроение, а растяжка – подвижность. Если все время играть одну и ту же мелодию, наш организм быстрее привыкает, а когда движения разные, тело работает в более широком диапазоне. Как это может выглядеть в обычную неделю? Ну, например, в понедельник легкая пробежка или быстрая прогулка. Во вторник – танцы, зумба, латина, да хоть дома на кухне под любимую песню. В среду – силовая, приседания, планка, гантели, ну или тренажерный зал. В четверг это может быть йога, растяжка или пилатес. А в пятницу – велосипед, плавание или интервальная ходьба. Но в выходные можно выбрать что-то для удовольствия. Бадминтон под открытым небом, поход, ролики или просто приятная прогулка на свежем воздухе за городом. Главное не превращать спорт в наказание. Когда телу интересно, нам легче продолжать. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

считаю, солнце в нашем регионе не такой частый гость, чтобы так от него запросто отказываться. Так что берем больше света с собой, больше любви, больше лета и настроения. Дальше без рекламы и лишних разговоров. Яркие и любимые наши хиты от Стаса Пьехи, группы «Иванушки Интернешнл». Ну и песня, практически манифест от Славы «Однажды ты уже не сможешь без меня». Еще раньше на 98.9 FM и по-прежнему на нашем сайте radioletofm.ru для каждого, кто слушает нас прямо сейчас в интернете. Ты

0: Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В России вырос спрос на переобучение. Число заявок на программы увеличилось до 84 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году, пишут сегодня «Известия». На пике спроса направления, связанные с искусственным интеллектом, программы для операторов-беспилотников, а также рабочие профессии – сварщики и машинисты насосных станций. Эксперты объясняют ситуацию обострившейся конкуренции на кадровом рынке. Поэтому люди самостоятельно ищут возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Сообщение о введении ограничений губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» после 9 утра. Росавиация при этом работу аэропорта Кольцово не ограничивала. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседней Челябинской области и Пермском крае. Аэропорты Челябинска и Перми закрыты. «Урал» сегодня проведет важный домашний матч чемпионата первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура первой лиги «Урал» на третьем месте, имея в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62. Начало матча «Урал-Шинник» в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги. Причиной оказался введенный в выходные в Башкирии план «Ковер». Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас вторник, 5 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: А мне кажется, красота у каждого своя. Ну, кто-то скажет, это про внешность, кто-то про состояние внутреннее, как ни крути, настроение, отдых. И даже хороший обед делают нас только лучше. Так что, если у вас сейчас как раз время обеда, приятного вам аппетита от меня, Кати Савельевой, ну и, конечно, от Радио Лето, и не спешите. Это тоже часть заботы о себе. Дальше у нас в эфире от нашего столика вашему Авраам Руссо. А еще подключаются ребята из группы Бандерас и А-студио. Оставайтесь на Радио Лето, здесь всегда тепло.
1: Радио Лето. Реклама.

0: реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Недавно Денис Клявер высказался по поводу воссоединения группы «Чай вдвоем». Он говорит, что главное, что песни группы все еще звучат. Так что примирение со Стасом Костюшкиным, как он говорит, вопрос времени. Ну что же, поживем, услышим. Ну а в ближайшие 20 минут мы послушаем с вами группу «Рефлекс», Диму Билана, Вику Дайнека и раньше всех поцелуи от группы «Виагра». Без перерывов на рекламу, разговоры 20 минут.

0: В Большом Истоке приостановили работу пищеблока в садике, воспитанники которого получили отравление. По данным Роспотребнадзора, начиная с 21 апреля за помощью к врачам обратились 9 детей. У одного из воспитанников диагностировали ротавирусный энтерит. В помещении пищеблока садика выявили грубые нарушения санитарных норм, которые стали причиной распространения инфекции. Коммерсант «Урал» напоминает, что в конце апреля санитарные врачи сообщили о вспышке инфекции в Большом Истоке из-за плохой водопроводной воды. Пострадавшими названы 17 детей и не менее 8 взрослых. Баскетбольный «Уралмаш» сегодня в «Дивсе» продолжит четвертьфинальную серию плей-офф против «Зенита». Команды играют в рамках единой лиги ВТБ. После трех игр «Зенит» ведет 2-1. И в случае поражения «Уралмаша» игра в понедельник станет для екатеринбургского клуба последней в этом сезоне. Если «Уралмаш» выиграет, то серия продлится, и решающий пятый матч состоится в Санкт-Петербурге. Россияне начали активнее менять профессию. По данным опроса, чаще всего переквалификация происходит у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. При этом число довольных изменениями почти вдвое превышает долю недовольных – 15 против 8%, пишет «Коммерсант». Склонность к смене профессии зависит от уровня дохода. Переход чаще происходил внутри смежных направлений. Так рабочие осваивали другие рабочие профессии, либо переходили в водители. Часть специалистов из медицины и образования уходили в сферу услуг или продаж. Первый музей искусства, созданного нейросетями и искусственным интеллектом, объявил дату открытия. Data Land откроется в Лос-Анджелесе 20 июня. Учреждение основано двумя художниками новых медиа, пишет газета «Коммерсант». Data Land разместили в комплексе Grand Лос-Анджелес стоимостью $1 миллиард, который стоит напротив концертного зала Уолта Диснея. Первая выставка «Машинные мечты. Тропический лес» вдохновлена поездкой в Амазонию и использует массив данных Смитсоновского института, Лондонского музея естественной истории и одной из орнитологических лабораторий. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
1: А теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра во вторник, 5 мая. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 19 до 21 со знаком «плюс».
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Условия акции на сайте zlatopechka.ru и по телефону 344-25-26. Ипатитова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.

Мне кажется, с кем бы эту песню не спел Игорь Николаев, она все равно останется популярной, ну, потому что вот эта ностальгия, правда, простая мелодия и романтика эпохи 90-х. Мы только что с вами ее словили. Ну и давайте дальше будем слушать Влада Соколовского. Возвращаемся в наше время. Суперхит, который он записал не так давно, многоточие, будем слушать с вами в одной компании. Меня зовут Катя Савельева. Предлагаю послушать еще и Ани Лорак, и группу «Блестящие». Все это скоро и только для вас, для вашего солнечного, теплого и приятного понедельника.

Да, есть такие смелые девушки, которым никакие повороты судьбы, никакая высота не страшна. Они спокойно удерживают руль, ну и не сбавляют темп. Кстати, маленький лайфхак. На извилистых дорогах лучше смотреть не под колеса, а в сам поворот, туда, куда едете. Так легче держать траекторию, и Миша укачивает. Дальше на радио лето 20 минут музыки абсолютно для всех. И для тех, кто за рулем, и для тех, кто рулит своими делами прямо сейчас. Две Маши, Анна Асти и дискотека «Авария». Оставайтесь в ритме радио лето.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В России вырос спрос на переобучение. Число заявок на программы увеличилось до 84 тысяч. Это на 30% больше, чем в прошлом году, пишут сегодня «Известия». На пике спроса направления, связанные с искусственным интеллектом, программы для операторов-беспилотников, а также рабочие профессии – сварщики и машинисты насосных станций. Эксперты объясняют ситуацию обострившейся конкуренции на кадровом рынке. Поэтому люди самостоятельно ищут возможность сменить профессию на более высокооплачиваемую. Режим беспилотной опасности в Свердловской области действовал 3 часа. Сообщение о введении ограничений губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» после 9 утра. В полдень предупреждение было отменено. Росавиация при этом работу аэропорта Кольцово не ограничивала. Режим беспилотной опасности также был объявлен в соседней Челябинской области и действовал в Пермском крае. «Урал» сегодня проведет важный домашний матч чемпионата первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура первой лиги «Урал» на третьем месте, имея в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62. Начало матча «Урал-Шинник» в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», будет рассматривать контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги. Причиной оказался введенный в выходные в Башкирии план-ковер. Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. В Госдуме объяснили, почему отцов в декрете становится все больше. Тенденция связана с желанием мужчин участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом заявила глава Думского комитета по защите семьи, депутат партии КПРФ Нина Останина. Она добавила, что в мужском декрете нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. Финансовая статистика показывает, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2 до 12,5%. Официальный доллар на сегодня 74,80, евро 88,64.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас вторник, 5 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: Этот парень появился на свет в ту самую редкую дату, когда високосный день, високосный год, 29 февраля. Кроме того, он не имеет профессионального музыкального образования, а сценический псевдоним ему придумала мама. Это был Джонни на радио «Лето». Дальше его место займут ребята из группы «Иванушки Интернешнл», а еще «Винтаж» и «Зиверт» у нас с вами прямо по курсу. Но если хотите добавить в свой лексикон еще одно новое словечко, я готова вам помочь. С удовольствием. Меня зовут Катя Савельева. Через 10 минут услышимся снова в рубрике «Слово дня».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречаем неодушевленное существительное мужского рода «кабошон». Звучит как что-то очень сложное, но на самом деле ювелирное, и вы точно видели его и не раз. Кабошон – это способ обработки камня, когда он не имеет граней, остается гладким с такой округлой, выпуклой поверхностью. Такой мягкий блеск и никаких острых углов. Часто это бирюза, янтарь, опал, лунный камень. Само слово «кабошон» пришло из французского и означает «небольшой купол». И это точно описывает форму, как маленькая такая полусфера. Где мы могли встречать кабошон? В винтажных украшениях, особенно в стиле ретро или боха. Это броши, кольца, серьги. Многие старинные украшения, которые кажутся тяжелыми и такими при этом уютными, это как раз кабошоны. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: артисты, конечно, могут себе позволить выходной в понедельник. Я думаю, Владимир Пресняков не исключение. График у них особенный, а у большинства из нас понедельник – день горячий. Кстати, за него отвечает Луна, поэтому включаем не только логику, но и опираемся на свою интуицию. А главное – без паники, как поет Лолита на своем «Титанике». Скоро ее послушаем. Неделя снова облегченная, впереди большие выходные. А еще раньше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Иракли и группа А-Студио прямо по курсу.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Оборот свердловских предприятий в первом квартале года упал на 5,2%, составил 2 триллиона 790 миллиардов рублей. Таковы данные Свердловскстата. Самое серьезное падение произошло в производстве.

0: сегодня свое 8-летие. Прикоснуться к...
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

надо сказать, что каждый выбирается из своих историй, как умеет. Главное, знаете, не теряться, сохранять себя. И чувство юмора, мне кажется, тоже очень важно. А дальше на радио «Лето» 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Это наш выбор для вас. Самые яркие, самые любимые наши хиты. Леонид Агутин и Томас Невергрин, Максим и звонки раньше всех. Ну а чтобы слушать нас в умных колонках, просто скажите кодовую фразу «Включи радио «Лето». И мы сразу окажемся рядом.

Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Оборот свердловских предприятий в первом квартале года упал на 5,2%, составил 2 триллиона 790 миллиардов рублей. Таковы данные Свердловскстата. Самое серьезное падение произошло в производстве текстильных изделий на 63%. Оборот производства, занимающихся добычей полезных ископаемых, сократился почти на 28,5%. Также серьезное падение наблюдается у организаций, занятых в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования, на 27%. Самый большой рост в первом квартале года показали предприятия, производящие продукты питания, плюс 37%, а также ведущие деятельность по операциям с недвижимостью, плюс 42%, пишет РБК. Академия единоборств РМК отмечает сегодня свое 8-летие. Воспитанники Академии за это время принесли в копилку Свердловской области более 6 тысяч медалей. Спортсмены регулярно входят в составы сборной России по разным видам спортивных единоборств и выступают на мировом уровне. К поздравлениям Академии с 8-летием сегодня присоединились звезды спорта, театра и кино. Одним из первых Академии единоборств РМК поздравил телеведущий и шоумен Павел Воля.
2: Я поздравляю с днем рождения. Я желаю только побед. Я желаю прекрасных результатов тем, кто не участвует в соревнованиях. Максимум спорта. Екатеринбург, вы красавцы.
1: Добавлю, Академия РМК неоднократно признавалась лучшей в России, в том числе по значимости влияния в продвижении региона, федеральных и международных медиа. Звезда фильмов «Маска» и «Все без ума от Мэри» Кэмерон Диас стала мамой в третий раз. Об этом сообщил в соцсети ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден. Он рассказал, что в семье появился сын по имени Наутас. Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году голливудская актриса впервые стала мамой, родила дочку Редикс. В марте 2024 у пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость, только спустя время поделились ею с подписчиками в сети, пишет Лента. Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в России ему очень нравилось жить, особенно в Москве. «В будущем, когда будет мир, почему бы и нет», цитирует Хиддинка «Вечерняя Москва». Сейчас нидерландскому тренеру 79 лет. Он возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008, напоминает газета.ру. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
3: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас вторник, 5 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

0: Слышали мы Стаса Костюшкина, а теперь новость для тех, кто в пути. Китайская компания, известная пылесосами, решила разогнаться, вы знаете, не на кухне, а на дороге. И показала гиперкар с двумя ракетными ускорителями. Представляете, до сотни говорят меньше, чем за секунду. За 0,9 разгоняется. Ну, пока это не серийная машина, но заявка громкая. Пылесосили, и вот уже, смотрите, практически улетели в гиперкары. Не стоит прогресс на месте, и мы тоже движемся вперед. Под музыку группы «Серебро», а еще у нас дискотека «Авария» и «Зиверт» уже совсем скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Хорошая новость для всех поклонников Юлии Сиверт. Она стала самой прослушиваемой исполнительницей в России, заняв первую строчку достаточно влиятельного музыкального индекса. Там она обошла бессменного лидера Басту. Ну и еще много ее танцевальных хитов мы с вами непременно послушаем на радио «Лето». Ну а дальше 20 минут музыки без рекламы. Я, Катя Савельева, слушаю вместе с вами и продолжаю двигаться вперед под яркие любимые наши хиты. А вы со мной? Где бы вы ни были, слушайте нас на radioletofm.ru в интернете. Жанна Фриске, Иванушки Интернешнл и группа Ума Турман раньше всех для вашего хорошего настроения без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Госдуме призвали регионы России активнее подключаться к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует в сентябре. Желание присоединиться к проекту пока высказали 11 субъектов России. Говорится в сообщении в телеграм-канале думской фракции «Единая Россия». Закон предусматривает, что передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября этого года по 1 сентября 2029. В рамках проекта аптеки начнут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно вести в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на

0: 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключение коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Между тем, турфирмы в Эстонии начали продавать специальные поездки на 9 мая. Желающих повезут в Нарву, чтобы с набережной можно было наблюдать за праздничными мероприятиями в соседнем Ивангороде Ленинградской области, пишет газета.ру. Футбольный Урал сегодня проведет важный домашний матч чемпионата Первой лиги. На Екатеринбург-арене «Шмели» примут ярославский «Шинник». Победа в этом матче сохранит для клуба шансы напрямую выйти в премьер-лигу. По итогам 31-го тура Первой лиги Урал на третьем месте, имеет в активе 58 очков. У лидеров таблицы «Факела» и «Родины» 64 и 62 очка соответственно. Начало матча «Урал-Шинник» сегодня в 7 вечера по времени Екатеринбурга. Перед игрой автограф-сессию для болельщиков проведет пропускающий игру из-за дисквалификации вратарь Александр Селихов. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
1: А теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра во вторник, 5 мая. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 19 до 21 со знаком «плюс».
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

чай. Заказывайте ароматные пироги и десерты. Условия акции на сайте золотопечка.ру и по телефону 344-25-26. Ипатитова Елена Сергеевна, УГРНП 325-665-800-257-311.

0: Настоящий май за окнами в Екатеринбурге, ну а на радио «Лето» прямо сейчас мы слушали с вами Кристину Арбакайте и Авраам Руссо. Ну а для того, чтобы блеснуть при любом удобном случае новеньким словечком, я предлагаю вам послушать рубрику «Слово дня» уже через 10 минут. Митя Фомин предлагает же потанцевать вместе, а группа «Чили и Ёлка» свои хиты «Сердце» и «Домой». Продолжайте слушать радио «Лето» и в умных колонках. Кодовое слово «Включи радио «Лето» делает нас ближе», и вы автоматически попадаете на самую солнечную сторону жизни, где я, Катя Савельева, сопровождаю вас еще полтора часа.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня встречаем неодушевленное существительное мужского рода «кабошон». Звучит как что-то очень сложное, но на самом деле ювелирное, и вы точно видели его и не раз. Кабошон – это способ обработки камня, когда он не имеет граней, остается гладким с такой округлой, выпуклой поверхностью. Такой мягкий блеск и никаких острых углов. Часто это бирюза, янтарь, опал, лунный камень. Само слово «кабошон» пришло из французского и означает «небольшой купол». И это точно описывает форму, как маленькая такая полусфера. Где мы могли встречать кабошон? В винтажных украшениях, особенно в стиле ретро или боха. Это броши, кольца, серьги. Многие старинные украшения, которые кажутся тяжелыми и такими при этом уютными, это как раз кабошоны. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это снова был Дан Балан на Радио Лето. Ну а дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Раньше всех здесь появится Мари Краймбрери, которая признала, что ей очень тяжело удается рассказывать о подробностях личной жизни. Она объясняет, что предпочитает держать эту информацию в секрете, потому что суеверная. Поэтому мы не знаем до сих пор, как зовут их общего с Давой ребенка. А девочке уже практически год. Зато штампуют хиты, как горячие пирожки. Кстати, Артур Пирожков у нас тоже будет, и его легкий хит, само собой, послушаем так же, как и песни группы «Руки вверх». Он тебя целует. Дальше на Радио Лето.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Завтра вечером, 5 мая, улицы в центре Екатеринбурга будут перекрывать из-за ночной репетиции парада Победы. Как сообщили в мэрии, движение перекроют с 8 вечера вторника до 4 утра среды. Кроме того, с 8 вечера вторника до 2 часов ночи среды запретят движение на самокатах и других СИМ границ улиц Челюскинцев, Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Никонова, переулок Красный. Напомню, в этом году парад Победы на главной площади Екатеринбурга состоится без участия военной техники, пишет «Новый день». Добавлю, что не будет военной техники и на параде Победы на Красной площади в Москве. Между тем, сегодня в Екатеринбурге возложили цветы и венки к стеле «Город трудовой доблести». Торжество стало одним из первых в этом году мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили в пресс-службе мэрии. Напомню, почетное звание «Город трудовой доблести» президент Путин присвоил Екатеринбургу в 2020 году. В 2023-м в честь этого события возле киноконцертного театра «Космос» была открыта стела высотой 42 метра, пишет «Новый день». В Нижнем Тагиле заключено мировое соглашение между владельцем собаки, искусавшей девочку, и родителями ребенка. Дзержинский райсуд поставил точку в споре. Инцидент произошел в августе прошлого года в коллективном саду. Пес, которого хозяин выпустил из машины, напал на 9-летнюю девочку. Собака повалила ее на землю и стала кусать. Мужчина увез собаку, не оказав помощи пострадавшей. Родители отвезли дочку в больницу, где ей обработали раны под общим наркозом, а также провели курс уколов от бешенства. Родители обратились в суд, потребовали 250 тысяч рублей компенсации. По соглашению стороны договорились о сумме 80 тысяч рублей, пишет «Новый день». В районе сверхсекретной авиабазы «Зона 51» в штате Невада в США произошло минимум 17 поверхностных землетрясений, пишет газета «РУ», ссылаясь на Daily Mail. Первое землетрясение было зафиксировано 29 апреля в 15:00 по местному времени на глубине 4 километров. Затем последовало более десятка менее сильных. Магнитуда толчков была от 2,5 до почти 4,5 баллов. Геофизик Стефан Бернс назвал это крайне необычным явлением. По его словам, столь малая глубина для землетрясений является большой редкостью. Конспирологи же предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание. В России биографические книги о легендарных рок-группах The Doors и Nirvana теперь будут маркировать в

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Знаете, в чем проблема большинства тренировок? Многие находят что-то одно и начинают повторять это месяцами. Бег – значит только бег. Зал – ну, значит только тренажеры. И вот свежие данные. Оказывается, для здоровья важен не только сам факт движения, а именно разнообразие физической активности. Люди, которые чередуют разные нагрузки, бегают, танцуют, делают силовые, гуляют, плавают или катаются на велосипеде, в среднем имеют более низкие риски смертности. Кардио тренирует сердце и дыхание, силовые – наши мышцы, кости, танцы – координацию, баланс и настроение, а растяжка – подвижность. Если все время играть одну и ту же мелодию, наш организм быстрее привыкает, а когда движения разные, тело работает в более широком диапазоне. Как это может выглядеть в обычную неделю? Ну, например, в понедельник легкая пробежка или быстрая прогулка. Во вторник – танцы, зумба, латино, да хоть дома на кухне под любимую песню. В среду – силовая, приседания, планка, гантели, ну или тренажерный зал. В четверг это может быть йога, растяжка или пилатес. А в пятницу – велосипед, плавание или интервальная ходьба. Но в выходные можно выбрать что-то для удовольствия. Бадминтон под открытым небом, поход, ролики или просто приятная прогулка на свежем воздухе за городом. Главное не превращать спорт в наказание. Когда телу интересно, нам легче продолжать. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Но я, друзья, оставляю вас наедине с нашими яркими и любимыми хитами. Прощаюсь до завтра. Здесь была Катя Савельева. Завтра у нас 5 мая. Покровительствует этому дню знак зодиака Телец. Он про устойчивость и здравый смысл. Это будет хорошее время, чтобы навести порядок в делах, спокойно принять решение и никуда не спешить. Будем это делать вместе. Завтра встречаемся снова в 11. Ну а сегодня с вами дальше группа А-студио, Максим, ну и Валерия с ее нежностью. До завтра!

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в республике Тыва из-за лесных пожаров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Ховалык. Введенный режим означает полный запрет на посещение лесов в республике, а также въезд туда. С начала сезона в Тыве уже зарегистрировано 35 лесных пожаров. 29 из них, подавляющее большинство, произошли из-за обычной человеческой неосторожности. В результате возгорания уничтожены гектары тайги, отметил глава Тывы, пишет Москва-24. Между тем, жители Свердловской области нарушили особый противопожарный режим более 150 раз за неделю. Среди самых частых нарушений – сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление шашлыков на мангалах, сообщает департамент информполитики региона. Так, в парке река Чусовая туристы развели костер у реки. В парке Бажовские места патрульные нашли походную баню. Нарушители ловили также в Карасе-Озерском и на берегу Верхнесосерского

0: правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности. Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта, предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей, пишет «Новый день». В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышева и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Нью-Йорка пообещала новобранцам, решившим вступить в ряды правоохранителей, световые мечи в честь Дня Звездных Войн, который отмечается сегодня. В соцсети X полиция Нью-Йорка выложила видео с мужчиной в образе джедая, который перевоплощается в полицейского, тот держит в руке световой меч. Ролик сопровождает саундтрек из «Звездных войн». В конце видео звучит призыв «Присоединяйтесь к лучшим из лучших Нью-Йорка». Напомню, фанаты празднуют День Звездных Войн 4 мая, так как на английском дата созвучна цитате из кинофраншизы «May the force be with you». В США день 4 мая только начинается. Центробанк установил курсы валют на завтра. Доллар 75.44, евро 88.27.
1: А теперь время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра во вторник, 5 мая. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 11, плюс 13, днем от 19 до 21 со знаком «плюс».
2: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».

0: Реклама.
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
0: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.
6: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта – предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах, в парках введут

0: начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29-м году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
1: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра у нас вторник, 5 мая, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21.

день и каждый герой. Кто не первый, тот уже не

0: яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

0: Радио Лето. Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.